0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: мне свой.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включай.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

неважно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Пицца, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – LEL9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна «Geely». Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Без дискомфорта». Звезды нашли удобную замену классическим балеткам. В качестве альтернативы знаменитости выбирают комфортную обувь, вдохновленную французским стилем. Речь идет о балетках на невысоком, но устойчивом каблуке, которые, по словам стилистов, приподнимают стопу, но не вызывают дискомфорта. Подобные модели обуви, кстати, универсальны, сочетаются со множеством нарядов. Такие балетки уже начали носить, в том числе дочь модели Синди Кроуфорд Кая Гербер, американская певица Оливия Родриго, франко-американская актриса-манекенщица Лили Роуз Депп и британская модель Алекса Чанг. Они сочетали эту обувь с яркими платьями различной длины, с брюками и кружевными блузками. Тем временем стилист Диана Долинская составила целый список модной обуви на лето. Актуальными станут плетеные варианты Саба и Мюли. Также любителям комфорта стоит обратить внимание на лоферы на каблуке. Они прекрасно работают со силуэтом юбок, с укороченными брюками и костюмами. Добавляют структуру и утонченность. В списке актуальных моделей на это лето оказались также изделия с животными принтами и прозрачными элементами, и обувь в металлизированных оттенках. Шагать в ногу со временем красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», и даже большие размеры до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант» торговым ценам. «Элегант» торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламы.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Когда лучше, зимой или летом?
2: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Кто там? Лето?
5: Лето!
6: Местное радио.
7: Открой свою дверь в лето.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.2.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуется энергетик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12. 1542.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: На любой рыбалке, а в незнакомом месте особенно, хочется знать все особенности рельефа дна. Сегодня вашему вниманию предлагается довольно оригинальный и одновременно простой глубомер для определения всех особенностей донного рельефа при ловле с берега. Он хорошо справляется со своими задачами на относительно неглубоких до 2 метров местах. Состоит этот интересный глубомер из отрезка лески, на одном конце которой сделана петля, а на другом — грузило в виде усеченного конуса. В полуметре от грузила располагается самый простой зимний поплавок. Затем через каждые 20 сантиметров ставятся еще поплавки до тех пор, пока расстояние от грузила не достигнет 2 метров. Каждый поплавок красится в свой цвет. Через застежку эта ставка с поплавками крепится к любой снасти с катушкой, и подматывая катушку после заброса, можно с высокой точностью вычислить все особенности рельефа в выбранном для рыбалки месте.
0: Не клюет.
1: Чтобы наверняка знать, на какой глубине следует искать рыбу весной, можно попробовать соорудить так называемую этажерку. Сделать ее несложно. К основной леске привязывают 2-4 дополнительных поводка с крючками на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Поначалу, правда, это может несколько усложнить рыбалку, зато впоследствии сделает ее гораздо результативнее.
0: Хорошо.
1: Геркулес – одна из самых лакомых приманок для плотвы, карася и подлещика, особенно приготовленная в хлопьях. Приготовить геркулес очень просто. Надо взять необходимое количество сухих хлопьев, насыпать их в дуршлаг и немного просеять, чтобы исключить из процесса самые мелкие фракции. Затем облить просеянный геркулес чайником кипятка, примерно литр-полтора. Подождать, пока стечет вода, и ровненько рассыпать ошпаренные хлопья на сложенную газету. Через пару минут газету сменить на сухую и дать хлопьям подсохнуть минут 30-40 в тени. Затем необходимо добавить ванилин, тертый жмых и сбрызнуть нерафинированным подсолнечным маслом, слегка перемешать, пересыпать в удобную для использования тару и на рыбалку. Только надо следить, чтобы насадка не пересыхала, а сохраняла некоторую упругость. Удачной рыбалки и ни хвоста, ни чешуи!
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии закрылись 20 автозаправок. Нет бензина. Перебои с топливом признали в Министерстве промышленности и торговли региона. Как сообщила министр промышленности Светлана Астахова, на текущий момент запас бензина и дизеля имеется. Поставки осуществляются, однако порядка 20 автозаправочных комплексов в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина – перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктурном комплексе отрасли. Обе задачи, по словам министра, находятся на контроле федерального центра. На некоторых станциях могут возникать очереди, а также применяться специальные правила отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Ограничения на заправках «Лукойла» по стране в объеме 30 литров сохраняются. При этом службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме. В правительстве республики продолжает работу оперативный штаб по обеспечению региона нефтепродуктами. Ведется ежедневный мониторинг цен и остатков топлива на всех АЗС, а также работа с собственниками заправочных станций для обеспечения их бесперебойной работы. Спасатели в Карелии достали женщину через окно перевернутой машины. Накануне вечером через систему «Эроглонас» поступил сигнал о ДТП с участием «Лада X-Ray». Авария произошла на автодороге Боровой-Костомукша в 32 километрах от поселка Боровой. 46-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем и перевернулась в канаву. На место происшествия выехали караул пожарной части номер 21 и медики, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. В салоне находилась водитель. Она оказалась зажата в деформированной конструкции. Ее сын, также находившийся в момент аварии в машине, сумел выбраться из перевернутой машины самостоятельно и не пострадал. Пожарные отключили аккумулятор автомобиля во избежание возгорания, убрали осколки разбитого лобового и заднего стекол и извлекли пострадавшую через заднее окно автомобиля. Юные туристы Костомукши сходили в настоящий пеший поход. 15 ребят из младшей группы туристов прошли маршрут первой степени сложности – 30 километров. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, в этом походе они преодолели, кроме лесовозных дорог и лесных тропинок, вырубки, болота, ручьи, крутые подъемы, навесную переправу через реку и спуск по вертикальным перилам в каньон Кайтадеги. А еще ребята купались, ловили рыбу, играли и пели песни. Юные боксеры спортивной школы Костомукши завоевали 8 медалей на традиционном турнире памяти заслуженного тренера Леонида Левина. Соревнования прошли в Доме бокса Петрозаводска. В этом году на ринг вышли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Новгородской, Мурманской и Московской областей, а также Донецкой и Чеченской республик, Карелии, из Белоруссии и Казахстана. Костомукшу представляли воспитанники тренеров Александра Чередниченко, клуба «Боевые перчатки» и Максима Безуглова из спортивной школы. По итогам боев в копилке команды 8 наград. Первое место завоевал Шамиль Фитулаев. Серебряными призерами стали Дмитрий Козин, Евгений Добрюк, Алексей Прудников, Максим Обыденов, Артем Трудов и Григорий Селиванов. Третье место заняла Ксения Добрюк. Карелия 27 июня отметит День молодежи. Молодежные творческие площадки, спортивные соревнования, мастер-классы и интерактивы развернутся сразу в нескольких районах республики. В Костомукше в этом году отмечать будем по традиции на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе городской саппарат, творческие мастер-классы, ярмарка, детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках куку-лиги и многое другое. Ну а кто готов принять вызов Леменкайнена и побороться в гонке по озеру на сапах, поторопитесь зарегистрироваться. Главный приз – сапборд. И не забудьте подготовить костюм или элементы костюма, вдохновленные эпосом Калевала и карельской традиционной культурой. Перевоплощение – важная часть испытания, ну а самые яркие образы получат специальные призы. Самых маленьких гостей в День молодежи также ждут игры, конкурсы, танцы, хорошее настроение и встреча с ростовыми куклами. Приходите отметить День молодежи и повеселиться всей семьей. Далее новости Каливалы. Сотрудники Госбюро напоминают, что уже завтра с 12 до 14 часов состоится прием граждан юристам Госбюро в Центральной библиотеке в поселке Каливала по улице Ленина, 2, для оказания бесплатной юридической помощи. Обратите внимание, что для получения консультации необходимо будет предъявить паспорт и документы, подтверждающие статус. Администрация Каливальского района информирует о проведении аукциона в электронной форме. Предмет – нежилое здание бывшего детского сада номер 3, расположенного в поселке Каливала по улице Ленина, 82. Срок подачи заявок с 26 июня по 27 июля включительно. Начальная цена продажи – 4 388 669 рублей. По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации района. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, плюс 14, плюс 16 градусов. Синоптики обещают грозы и в течение дня небольшой дождь. Ветер не более 1-2 метров в секунду. Завтра воздух Костомукше прогреется до 20 градусов, при этом не исключены небольшие дожди и ветер до 3 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 13-17 градусов, небольшой дождь, легкий ветер до 2 метров в секунду. Завтра в Каливале ожидается плюс 15, плюс 20 градусов, небольшой дождь и ветер до 1-2 метра в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную, термически обработанную, строго доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большой привет. В эфире программа «Ваших, друзья, приветов и поздравлений». Ближайший час принадлежит только вам. Делитесь теплом, признавайтесь в любви и желайте хорошего дня. Про номер чуть позже.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Что, друзья, пока там за окном опять гроза и дождь, давайте лучше приступим к приятностям и угощениям. И первый радиодесерт готов, он будет подан на Федорову Александру, уважаемый именинник. Я хочу вам предложить, Саша, улыбаться всем без исключения обстоятельствам. Ну, Саша, вам наверняка улыбка очень идет. Классного вам сегодня праздника и обязательно крутых подарков.

Пожелание, чтобы каждый год дарил множество великолепных событий, летят по ту сторону приемника Пешкова Александру. Я вам, Саша, пожелаю, чтобы жизнь в целом была ваша богата самыми светлыми воспоминаниями. Легкости вам во всем, удачи и большой любви.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: А радиодесертов еще предостаточно. И следующим угостить спешу Милишенко Александра. Саш, я желаю вам, чтобы мир распахнул, Саша, для вас массу возможностей. Пусть любые задачи решаются и мечты исполняются.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
6: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Мы угощаем.
1: Друзья, предлагаю сегодня сообща отпраздновать еще одно прекрасное событие – День варенья Клима Алексея. Леш, сердечно вам желаю, чтобы на душе всегда было радостно и тепло. Леша, здоровья вам, удачи и легкой судьбы.

Свой очередной год отмечает сегодня и Василий Сергей, которому я тоже сегодня нажелаю массу всего приятного, а именно счастливых мгновений, кайфового настроения, множества сюрпризов и подарков, душевной гармонии и непременно стабильности.

0: А что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, яркие, артистичные и самобытные личности. Они обладают сильным характером и чувством собственного достоинства, стремятся к высокому социальному статусу и гордятся своими достижениями. Наделены лидерскими задатками, способны сплотить и повести за собой коллектив. Люди, рожденные сегодня, общительные, добродушные люди. Они любят находиться в центре событий и требуют к себе внимания окружающих. Им свойственно выставлять на показ эмоции. Они бурно реагируют на все происходящее, что часто шокируют их знакомых и приятелей. Такие люди наделены творческими способностями. В течение своей жизни сегодняшние именинники развивают свои таланты и часто выбирают творческие профессии.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Друзья, все радиодесерты поданы. Делиться лучшим своим настроением буду уже завтра. Пока.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны. Но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. «АвтоВАЗ» выпустит лимитированную версию «Гранты» в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
7: С нами навстречу лету
8: на 104 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
7: С нами навстречу лету.
8: На 104 FM.
9: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы.

0: Классы и интерактивы развернутся сразу в нескольких районах республики. В Костомукше в этом году отмечать будем по традиции на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе городской саппарат, творческие мастер-классы, ярмарка, детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках куку-лиги и многое другое. Ну а кто готов принять вызов Леменкайнена и побороться в гонке по озеру на сапах, поторопитесь зарегистрироваться. Главный приз – сапборд. И не забудьте подготовить костюм или элементы костюма, вдохновленные эпосом Калевала и карельской традиционной культурой. Перевоплощение – важная часть испытания, ну а самые яркие образы получат специальные призы. Самых маленьких гостей в День молодежи также ждут игры, конкурсы, танцы, хорошее настроение и встреча с ростовыми куклами. Приходите отметить День молодежи и повеселиться всей семьей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, плюс 14, плюс 16 градусов. Синоптики обещают грозы и в течение дня небольшой дождь. Ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра воздух Костомукше прогреется до 20 градусов. При этом не исключены небольшие дожди и ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка»

0: Золотая рыбка. Любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тэком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент, и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: тобой.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – в кукольной эстетике. В журнале Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х трендом этого лета. Актуальными нынче вновь оказались мини-платья А-силуэта или модели прямого кроя с лаконичным дизайном. Полвека назад важную роль в их продвижении сыграла британская супермодель Твигги. А сейчас к этой тематике обратились многие известные дизайнеры. Манекенщицы на шоу от Couture дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике Boho Chic и Baby Doll. Тем временем стилист Элана Фишман выделила три популярных у звезд модных тренда лета. Во-первых, это плетеные сумки, плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандали. Во-вторых, шелковые платки, которые, по словам стилиста, являются универсальным аксессуаром. Например, его можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или же сделать из него топ. Эти элементы стиля уже активно используют на публике американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
5: Лето, лето, лето на твоей волне.
6: Включай лето
7: вместе с любимым радио.

0: Стаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето! Лето – это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии закрылись 20 автозаправок. Нет бензина. Перебои с топливом признали в Министерстве промышленности и торговли региона. Как сообщила министр промышленности Светлана Астахова, на текущий момент запас бензина и дизеля имеется. Поставки осуществляются, однако порядка 20 автозаправочных комплексов в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина – перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктуре. Структурном комплексе отрасли. Обе задачи, по словам министра, находятся на контроле федерального центра. На некоторых станциях могут возникать очереди, а также применяться специальные правила отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Ограничения на заправках «Лукойла» по стране в объеме 30 литров сохраняются. При этом службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме. В правительстве республики продолжает работу оперативный штаб по обеспечению региона нефтепродуктами. Ведется ежедневный мониторинг цен и остатков топлива на всех АЗС, а также работа с собственниками заправочных станций для обеспечения их бесперебойной работы. Спасатели в Карелии достали женщину через окно перевернутой машины. Накануне вечером через систему «Эра-ГЛОНАСС» поступил сигнал о ДТП с участием «Лада X-Ray». Авария произошла на автодороге Боровой-Костомукша в 32 километрах от поселка Боровой. 46-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем и перевернулась в канаву. На место происшествия выехали караул пожарной части номер 21 и медики, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. В салоне находилась водитель. Она оказалась зажата в деформированной конструкции. Ее сын, также находившийся в момент аварии в машине, сумел выбраться из перевернутой машины самостоятельно и не пострадал. Пожарные отключили аккумулятор автомобиля во избежание возгорания, убрали осколки разбитого лобового и заднего стекол и извлекли пострадавшую через заднее окно автомобиля. Юные туристы Костомукши сходили в настоящий пеший поход. 15 ребят из младшей группы туристов прошли маршрут первой степени сложности – 30 километров. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, в этом походе они преодолели, кроме лесовозных дорог и лесных тропинок, вырубки болота, ручьи, крутые подъемы, навесную переправу через реку и спуск по вертикальным перилам в каньон Кайтадеги. А еще ребята купались, ловили рыбу, играли и пели песни. Юные боксеры спортивной школы Костомукши завоевали 8 медалей на традиционном турнире памяти заслуженного тренера Леонида Левина. Соревнования прошли в Доме бокса Петрозаводска. В этом году на ринг вышли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Новгородской, Мурманской и Московской областей, а также Донецкой и Чеченской республик, Карелии, из Белоруссии и Казахстана. Костомукшу представляли воспитанники тренеров Александра Чередниченко, клуба «Боевые перчатки» и Максима Безуглова из спортивной школы. По итогам боев в копилке команды 8 наград. Первое место завоевал Шамиль Фитулаев. Серебряными призерами стали Дмитрий Козин, Евгений Добрюк, Алексей Прудников, Максим Обыденов, Артем Трудов и Григорий Селиванов. Третье место заняла Ксения Добрюк. Карелия 27 июня отметит День молодежи. Молодежные творческие площадки, спортивные соревнования, мастер-классы и интерактивы развернутся сразу в нескольких районах республики. В Костомукше в этом году отмечать будем по традиции на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе городской саппарат, творческие мастер-классы, ярмарка, детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках Ку-Ку-Лиги и многое другое. Ну а кто готов принять вызов Леменкайнена и побороться в гонке по озеру на сапах, поторопитесь зарегистрироваться. Главный приз – сапборд. И не забудьте подготовить костюм или элементы костюма, вдохновленные эпосом Калевала и карельской традиционной культурой. Перевоплощение – важная часть испытания, ну а самые яркие образы получат специальные призы. Самых маленьких гостей в День молодежи также ждут игры, конкурсы, танцы, хорошее настроение и встреча с ростовыми куклами. Приходите отметить День молодежи и повеселиться всей семьей. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, плюс 14, плюс 16 градусов. Синоптики обещают грозы и в течение дня небольшой дождь. Ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра воздух Костомукше прогреется до 20 градусов. При этом не исключены небольшие дожди и ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Всем отличного продолжения этого четверга. Ну, а я приглашаю начинать вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Это час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.
3: Сердце

8-9-3-7-0-27, телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, если хотите лично адресовать кому-то свои приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. В предстоящую субботу мы с вами будем отмечать фестиваль, вернее, у нас в городе пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи, и мы будем, конечно же, его отмечать. Что в этом году ожидает всех, кто молод прежде всего душой, узнаем через несколько минут у организаторов праздника. Ну а во второй части программы разыграем призы, крылышки в острой панировке от Папы Ромы и чизкейк Сан-Себастьян от кафе Суши Биг. Так что обязательно оставайтесь с нами, участвуйте, пусть вам повезет.

0: постоялый двор.
1: И в этой рубрике с удовольствием представляю моих гостей. Напротив меня представители команды Центра Среда, собственно, организаторы фестиваля Дня молодежи. Ольга Шаклейна. Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, Костомукша.
1: И Олеся Пилипака сегодня тоже у нас в студии. Олеся, добрый вечер.
3: Всем привет, здравствуйте.
1: Ну что, будем отмечать День молодежи для начала. Кто молодежь у нас? Для кого праздник?
2: Наташ, ну какие вопросы, каких вопросов интересных ты начинаешь? Мне кажется, что молодежь — это не про возраст, молодежь — это про состояние души. А в Костомукше, я уверена, бьется именно та энергия, которая всем нам, какого бы мы ни были возраста, вот ту возможность быть ярким, быть энергичным, быть активным. Я уверена, что эти все слова точно про Костомукшан. Из этого, из этой концепции мы и строили программу. У нас есть и семейные активности, и активности, в общем-то, на любой вкус, спортивные, интеллектуальные и прочее. Ну и вообще, мы ждем каждого костомукшанина на этом празднике. Ну, особенно, конечно же, мы ждем молодых классных ребят, которые разделят с нами, и этот день станет для них ярким воспоминанием этого лета.
1: Я призываю наших слушателей делать погромче и какое-то время слушать внимательно, чтобы потом не было обидно и никто не говорил, почему нам не рассказали, и мы не знали, что будет такой праздник. Вот все время меня удивляет, когда после каких-то таких вот событий появляются и такие сообщения, где было написано, где говорили, мы не знали. Вот в этом году День молодежи пройдет в новом формате.
2: Да, в этом году наш Костомукшский день молодежи впервые вообще в своей истории пройдет в унисон со всей страной. Мы попали в федеральную программу празднования Дня молодежи, и впервые в Костомукше мы будем праздновать День молодежи в такой федеральной концепции. Главная концепция этого праздника – это мечта, гордость и единство. И большинство наших активностей распределены именно по этим так называемым смысловым пространством. Это и пространство культуры, пространство ценностей, это и пространство мечта, которое про науку, про образование, про лектории. И, конечно же, это пространство гордости, которое про людей, которые ежедневно совершают трудовые различные подвиги, и про тот человеческий капитал, который есть у нас на территории. И мне кажется, это... Ну, мне это очень откликается, потому что это праздник и для людей, и о людях. И здорово, что этот праздник не только один день состоится, он у нас идет уже несколько дней, и вот эти форматы сквозные, наши экскурсии на различные производства для детей, то есть... лекции, которые будут предвосхищать День молодежи. Например, в субботу с утра у нас пройдет классная лекция ребят, которые занимаются развитием и пишут гранты для территорий. И вот в рамках этого праздника они еще проведут образовательную лекцию до события. Поэтому здесь такой очень классный комплекс классных активностей, которые, мне кажется, помогают такой немного... описывают вот это желание, вот это, знаешь, горящие глаза, молодежь, неравнодушие, энергия. И вот мне кажется, этот праздник очень похож вот на это состояние, очень здорово, очень классное.
1: Но, тем не менее, вот какие площадки, к чему вообще нам готовиться в субботу, 27 июня?
2: Да, смотри, площадок у нас подготовлено немало. Мы начнем, то есть они есть треки на любую активность, есть интеллектуальные. Например, лектории. К нам приедут интересные спикеры из Петрозаводска, из Костомукши. Они будут рассказывать достаточно разнонаправленно от краеведения костомукшского до истории, как печенговать свои идеи и представлять их, чтобы получить возможность их реализовать. Про ораторское мастерство. Будет вот у нас такой лекторий практически на целый день, наполненными классными, полезными смыслами. Конечно же, у нас будет площадка главной сцены, на которой пройдет концерт, будут представлены разные челленджи, активности и прочее. Я еще обязательно детально про это расскажу. У нас начнется праздник с 14 часов семейной программы, которая пройдет на набережной. Давайте, наверное, так сразу скажу, что в основном все активности саккумулированы на территории новой обновленной нашей красивой набережной и раскиданы, разбросаны практически на всей ее площади. То есть мы задействуем, начиная от городского пляжа, заканчивая площадками, вот в большой площадкой у сцены. Uh-huh. Кроме этого, у нас пройдет, я уверена, вот Олеся помогает готовить, и забег по пересеченной местности. Uh-huh. У нас пройдет заплыв на сапах, о которых я обязательно тоже еще мы впереди расскажем. У нас будет концерт. У нас будет выставка впервые в Костомукше. Мне было очень важно. В этом году был представлен Веленой Поломошновой прекраснейший спектакль про путешествие сквозь планеты. И там были настолько удивительные костюмы, что я посчитала, что ну, это не совсем правильно, что их увидит ограниченное количество людей. И эти потрясающие костюмы, мне кажется, очень важно показать костомукшанам, как удивительный процесс, ну, вот, творчества режиссеров, костюмеров, историков. Ну, в общем, это тоже вот такая вот новая для нас площадка. Конечно же, у нас будет открыт целый палаточный городок с мастер-классами, где любой сможет себе изготовить различные памятные подарки и научиться чему-то новому. Конечно же, у нас будут торговые ряды. Uh-huh. И вкусные, и такая активность у нас организована, как маркет молодых. То есть мы даем возможность для молодых творцов Костомукши представить горожанам свою продукцию и продать ее. Uh-huh. И это, мне кажется, очень классное развитие для города. Но вот эти все, скажем так, молодые, новые, яркие федеральные форматы, я рада, что нам удалось совместить с нашими любимыми традициями. Это заплыв резиновых уточек. Это конкурс крика чайки. То есть эти активности все у нас также останутся. У нас останется всеми любимая кукулига. У нас, ну вот, мы такой сделали классный микс из нового и любимого. Угу. И мне кажется, да, я уверена, что будет классно.
1: Давайте чуть-чуть поподробнее вот про какие-то основные такие площадки пройдем. Ну, начнем, конечно, с вызова Лемминкяйнина. Это гонка по озеру на сапах пройдет.
2: Да,
1: в прошлом
2: верно.
1: Году она была абсолютно потрясающе прошла в этих костюмах, но это зрелище было действительно великолепное.
2: Да, я сразу просто, ну скажем так, похвалюсь, порадуюсь. Этот проект у нас, скажем так, реализуется благодаря поддержке грантовой. Uh-huh. Конкурса фонда «Доброта Севера» и грантового конкурса компании «Северсталь». И мы недавно узнали, что мы стали, скажем так, призерами этого конкурса и очень этому рады. Какая у нас была задумка? Мы очень давно все говорим о том, что Костомукша – город биатлона. Но это такая зимняя активность. Но нам очень бы хотелось, чтобы биатлон звучало и летом.
1: Так.
2: Но как же это совместить, спросите вы меня. И оказывается, существует такой, ну, такое некое соревнование, причем по нему проводят даже чемпионат мира, и это называется индейский биатлон.
1: Боже мой.
2: Да.
1: Мы только привыкли к нашему.
2: Да. Мы немножко поразмышляли над этим видом спорта, таким необычным, где на каяках стреляют из луков и прочего. Мы поняли, что это супер классная отсылка к нашему эпосу, к нашему охотнику Лемминкяйнину, к лосю Хиси и прочее. И мы решили, ну какие у нас индейские биатлоны? У нас будет прям настоящий вызов охотнику Лемминкяйнину. И участники нашего заплыва будут плыть по озеру Ку. Будут, скажем так, такими необычными и безопасными для природы стрелами попадать в особую мишень, контролировать это все будет Венни Мёнин, который будет следить и выставлять оценки. Финишировать они все будут у главной площади, у главной сцены. Мы будем высчитывать это время, может быть, какие-то будут дополнительные минуты за промахи по мишени. И, в общем, так должны определиться у нас победители. И открою секреты, наверное, главный приз у нас будет САП. Можно будет выиграть. Причем для участников, у которых нет собственных САПов, но они очень хотят поучаствовать в этом костюмированном таком заплыве, у нас есть возможность эти САПы предоставить. Благодаря грантовой поддержке мы их закупили. И если вы очень-очень хотите, но беспокоитесь, что у вас нет собственного САПа, мы его готовы предоставить некоторым участникам. Вот, поэтому всех желающих тороплю записаться в наши формы, формы регистрации с нашим группе сообщества. Ну, в общем, вот такой вот заплыв у нас планируется.
1: Ну и коль уж это биатлон, пусть и, конечно, как всегда, на наш лад.
2: Да, на наш карельский абсолютно легендариум.
1: Да, ну и учитывая, что вот традиционный чемпионат по биатлону в Костомукше в этом году отменился, потому что снег растаял внезапно.
2: Ну, это, мне кажется, классная замена, тем более, что мы очень ждем в гости Анну Багали.
1: Я и хотела сказать, вот самое вот тот момент пригласить Анну Багали как в качестве участника или в качестве судьи?
2: Давайте так,
1: судьи.
2: Мы ее ждем как почетную гостью, так. Но очень надеемся, что ей удастся принять участие. Угу. Мы сейчас обсуждаем ее приезд и очень надеемся, что он случится. Поэтому, возможно, у участников этого заплыва будет возможность, скажем сразиться. Так, сразиться с двукратной олимпийской чемпионкой.
1: Слушайте, ну на сапах обыграть Анну Багали, я думаю, это больше шансов у вас, друзья, чем на биатлонном комплексе.
2: Ну, в общем, нам очень лестно, почетно и приятно, что Анна Ивановна рассматривает возможность приезда. Ага. И мы очень благодарим всех тех, кто помогает этому случиться.
1: Слушайте, ну, я тогда напомню, что необходимо на этот конкурс, чтобы принять вызов, надо регистрироваться. Сколько сегодня зарегистрировалось желающих?
2: У нас уже практически полная заявка, но, если я не ошибаюсь, еще несколько мест есть, успевайте, потому что, вот я уже сказала, что можно будет выиграть САП, но наши судьи, те, кто нам помогают организовать этот праздник, это вот наши водники, клуб Кипатры, Вадим Алексеевич, они все говорят: Оль, но это же несправедливо, мужчины же точно есть шанс, что выиграют. А САП-1, соответственно, девчонкам, наверное, меньше шансов победить. И мы приняли решение, так как мы в основном все девчонки-организаторы, мы вот решили, что у нас будет два САПа призами, и обязательно мы разыграем среди молодых людей и среди девушек.
1: Ого!
2: Да, шансы... поэтому, да, шансы удваиваются, и я призываю девчонок особенно поддержать и принять участие, потому что вот мы очень старательно приобрели еще один САП, помимо вот одного запланированного.
1: Я хочу еще обратить внимание, что одним из таких обязательных условий является карельский костюм или атрибуты карельского костюма.
2: Да, конечно, мы понимаем, что в сложных костюмах кто-то, наверное, будет сдерживать себя, чтобы не мешало там динамике.
1: В прошлом году никто не сдерживал. Костюмы были такие, что...
2: Ну давай, Наташа, тогда вместе призовем не сдерживать себя в карельских костюмах. Но, конечно же, я понимаю, что мы готовы рассматривать любые элементы национальных либо фантазийных каких-то персонажей из карельского эпоса, либо карельских сказок, и ждем всех к участию, потому что, ну, мне кажется, посоревноваться вот с такой новой активностью, тем более у нас потрясающая мишень будет на озере выстроена, у нас это все будет контролировать Вейни Мёнин. Ну, в общем, опыт незабываемый, призы потрясающие, поэтому всех, кто еще не успел, не прочитал, всех направляю в наше сообщество ВКонтакте, в наш телеканал, в наш канал в Максе, находите там форму, регистрируйте свое участие, в общем-то, очень сильно всех призываю.
1: Ну, а я призываю зрителей обязательно приходить, поддержать участников, и это действительно даже, я в прошлом году была в качестве зрителя, великолепно. Это просто очень захватывает, но это просто очень интересно. Кукулига, друзья.
2: Моя любименькая.
1: Да, любименькая. Вот что, какие направления здесь будут представлены для слушателей, да, чтобы было понятно, это все соревнования немножечко ку-ку.
2: Да, это такое соревнование для тех, кто немножко ку-ку, но и классный, яркий, молодой. Это такой набор классных челленджей, которые вызовов таких вот соревнований, в которые могут принять участие любой желающий. Им в помощь вести это все будет, ну вот признаюсь, наверное, мои самые любимые городские ведущие, Славик Тымоц и Максим. Они, ну это просто такая бомба энергии, бомба юмора и потрясающие классные ребята. Мы с ними проводили прошлый день молодежи. И, конечно же, их такой некий батл. Это будет супер интересно, супер весело. Я в этом убеждена. И поэтому у нас, если не ошибаюсь, 6 часов начинается Кукулига. Всех ждем принимать участие, выиграть
1: тут
2: классные
1: какие-то
2: призы.
1: Костюмы, инвентарь.
2: Нет,
1: нужен.
2: Ничего не нужен. Здесь прекрасно поработали только наши все партнеры, которые предоставили кучу разных призов, которые можно выиграть вот в этих челленджах. И они настолько крутые, что вот я всем настоятельно советую не пропускать эту активность.
1: Так что готовьте чувство юмора, задор и обязательно участвуйте. Ну, кроме вот таких вот веселых, скажем так, соревнований, будет еще и вполне себе серьезное, да, спортивное вот событие.
0: Угу, Олесь. Да, спортивное направление, это будет забег по пересеченной местности с препятствиями. Угу. Для ребят 14-18 лет нужно будет зарегистрироваться в нашей группе через форму. И брать кроссовки, удобную обувь, спортивную одежду, приходить к нам.
1: Призы, есть уже желающие, кто зарегистрировался,
0: да,
1: и готов?
0: Да, зарегистрированных достаточно много, но еще готовы принять. То есть обязательно.
1: Трасса готова?
0: Да, да, да.
1: Кто, может быть, контролирует, кто помогает вам? Потому что, ну вот я читала описание трассы, это довольно сложный такой маршрут с серьезными такими испытаниями для гонщиков.
0: Организаторы – это Роман Домнин и Вадим Коптяев. Ага. То есть там продумано все до мелочей, обещают, что будет все замечательно, без... да, без эксцессов, безопасно, так что…
2: Это такие имена гаранты, да, что все будет хорошо организовано.
1: Да, так что любители адреналина немножко, да, такого вот спортивного обязательно приходите.
0: Да, ну, проверить свои силы, возможности, просто настроение.
1: Слушайте, я знаю, что и самые юные костомукшане не останутся, скажем так, без внимания в День молодежи, и у них будет организована отдельная, скажем так, площадка для детей.
0: Да, для деток мы подготовили семейную площадку. Она будет находиться у нас между беседками и пляжем, круглая площадочка. Да? Будет с нами Оксана Поплевина с ростовыми куклами, диджей, танцы, конкурсы, челленджи. На эту площадку также подарки подготовлены детям, сертификаты.
1: То есть дети тоже будут отрываться.
0: Да, будут заняты.
2: Да, будет классно и весело.
0: Да, так что
1: ждём, приходите. Ну и все. Будет завершаться дискотекой.
2: Ну, это еще, прости, Наташа, далеко не все.
1: Далеко не все, так. Все, что меня интересовало, я у вас спросила.
2: Наташа, ну я записала, где встречать тебя в первых рядах. Это мы отметим, обязательно. Но мне, конечно, вот Олеся рассказала про спортивные активности, но мне бы еще очень хотелось рассказать о том, что у нас на нашем событии впервые будет представлена дрон-арена.
1: Так.
2: Да, это такое новое для Костомукши активность, которую помогает нам организовывать такое ячейка ДСАВ Костомукшская, и можно будет испытать себя в полетах на мини-дронах, на стимуляторах, и мне кажется, это очень такая очень полезная, очень актуальная история в наше время. Вот соревнования на дрон-арене у нас будет происходить. Это вот относительно какого-то такого киберспорта и вот такого рода активности. Конечно же, мы непременно ждем всех вот на наших маркетах, для тех, кто устанет на том или ином виде спорта, на каких-то активностях
1: подкрепиться
2: перекусить,
1: можно.
2: Подкрепиться будет можно. У нас выходят как традиционные наши партнеры, Кала и Марья Поэт, да, со своей торговлей вкусными. Так и много новых участников. Конечно же, мы очень стараемся поддерживать наших местных производителей. Как я уже сказала, у нас будет такая ярмарка, называется «Маркет молодых». И это тоже, мне кажется, очень важно для развития территории и развития талантов. Потому что праздники – это такая, как точка, мне кажется, роста для всего нового. Ну и, конечно, я бы очень хотела рассказать о том, что у нас приедет удивительный ведущий, и на нашей сцене у нас будет классная вокально-музыкальная программа, которую подготовили и танцевальные, и вокальные, скажем так, артисты,
1: коллективы,
2: да, и коллективы нашего города. Кроме этого, у нас приезжает такой знаковый, наверное, для саб-движения человек, Иван Павлов. Это ведущий уже более 10 лет он ведет сплав, фонтанка-сплав. Это, наверное, самый крупный, самый яркий в стране саб-заплыв. И именно он будет ведущим нашего праздника. Он приезжает вместе со своими коллегами, вокальным дуэтом «Надвиже». И они обещают устроить просто что-то феноменально энергичное, развлекательно вокальное у нас на сцене. Поэтому мы очень-очень ждем их в гости. И когда мы узнали, что Иван, которого мы пригласили вести, оказывается, такая параллель у него с нашим первым вот спортивным нашим саб-заплывом, мы, конечно, невероятно обрадовались таким приятным совпадением.
1: Ты опередила все мои вопросы.
2: Прости.
1: Обо всем я хотела спросить после дискотеки. Дискотека завершит праздник. Во сколько будет?
2: Мы завершим нашу программу в 22, прошу прощения, в 22 часа. К нам приедет очень классный диджей Анастасия из Петрозаводска. Невероятно талантливая, невероятно музыкальная барышня. Я думаю, те, кто внимательно следят за нашей программой, за нашими вот событиями, уже знакомы с Настей, и это такой некий гарант того, что танцевать будет каждый.
1: Так, не пропускаем.
2: Ни в коем случае.
1: Ну, очень важный вопрос, тоже не могу не спросить. Ну, надо понимать, что организовать такой праздник, такое событие и столько локаций очень сложно. Да, даже вот в рамках нашего города. Кто ваши партнеры, кто поддерживает вас?
2: Конечно, в этом году мы бесконечно благодарны правительству Республики Карелия за поддержку и, скажем так, за возможность Костомукши стать частью федерального празднования. Конечно, мы бесконечно благодарны управлению молодежной политики Карелии. И именно они, скажем так, лоббировали наши интересы и помогли нам привести этот праздник к нам сюда, в Костомукшу. Ну и, конечно, я не могу не назвать таких наших, наверное, генеральных партнеров. Это компания «Салон-кухонь Вардек», которые помогают нам в ключевых наших активностях. Они предоставляют суперпризы для заплыва резиновых уточек, для конкурса по крику чайки. И, конечно же, мы очень рады, что очень многие предприниматели города откликнулись на наш призыв, и у нас невероятное количество сертификатов, подарков для всех тех, кто придет на наш праздник. Все хотят стать частью нашего события, и это очень, с одной стороны, супер-супер почетно, ну и очень-очень ответственно.
1: Ну, так что, друзья, вы все слышали, если кто-то не расслышал, хочет уточнить, заходите в группу ВКонтакте Центра Среда, там подробно программа расписана. А будут какие-то аншлаги, где какие локации, чтобы люди ориентировались?
2: Да, это такая наша особая в этом году такая некая гордость, потому что помимо того, что мы организуем события, да, и вот эти в рамках федеральной концепции, мы брендируемся именно в унисон всей стране, и главным символом этого праздника станет такой персонаж, как конь-огонь. У него есть несколько ипостасей, и именно он стал, скажем, таким неким навигатором, да, путеводной звездой во всех наших классных навигационных и декораторских приемах, и у каждого из костомукшан будет уникальная возможность написать свое пожелание, такое, знаешь, как капсула времени с капсулой пожеланий будет храниться потом у нас в центре вместе с этой скульптурой коня огня. Она сначала будет стоять на площадке, собирать вот эти все добрые слова, добрые посылы, мечты и чаяния, а потом она переедет к нам в центр и будет украшать холл нашего центра, этот конь-огонь. Поэтому для нас это еще и такой некий арт-объект, который будет символизировать вообще весь этот праздник.
1: Спасибо. Спасибо вам большое, наши слушатели. Я напоминаю, если вы молоды душой,

0: Ходите, участвуйте, ну и давайте этот праздник отметим все вместе. Спасибо вам большое. У нас были в студии представители команды организаторов этого праздника, Центра Среда, Олеся Пилипака и Ольга Шаклейна. Спасибо вам большое, пусть все получится.
1: Спасибо, Наташа, большое. Всего доброго, всех ждем на нашем событии.
2: Спасибо большое, до свидания.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже по традиции, после такой аппетитной заставки, мы готовы разыграть не менее аппетитный, вкусный приз от кафе «Суши Биг». Кстати, хочу сказать, что в «Суши Биг» всегда обновляют меню в зависимости от времени года. Например, сейчас, чтобы немного облегчить рецепт, здесь появились две новинки – шаверма с креветкой и шаверма с курицей. Ну и главное, теперь с новым облегченным соусом, который делает вкус свежим, нежным, ну и, конечно же, сбалансированным. Идеальный вариант для прогулок, для встречи с друзьями, для обеда или какого-то вот неспешного летнего вечера. Так что обязательно приходите в «Суши Биг», наслаждайтесь и создавайте приятные воспоминания. А сегодня у нас на кону чизкейк «Сан-Себастьян» ягодный. Тоже, кстати, новинка летнего меню. И чтобы насладиться этим чизкейком, вам надо догадаться по трем моим подсказкам, о каком блюде идет речь. Итак, это легендарный десерт, придуманный для безотходного производства в ресторанах. Его название связано с внешним видом десерта, и это пирожное стало символом советской кулинарии наряду с такими блюдами, как оливье или селедка под шубой. О чем речь, друзья? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040 и 13-е. Правильное СМС сегодня счастливое. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид» ОГРН 12-01-50-40-17 и НН 100-0-401-96-92.

друзья, я хочу сказать, что наши советские десерты, вы знаете, просто прекрасно. За одну минуту прислали абсолютно рекордное количество сообщений, и все правильные. Конечно же, это пирожное «Картошка» и 13 смс «Счастливая». Сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 78-47. Ловите наши аплодисменты, поздравления и наслаждайтесь выигранным чизкейком «Сан-Себастьян» с ягодами от кафе «Суши Биг». Ну, а мы продолжим через пару минут и разыграем порцию крылышек в хрустящей панировке от Папы Ромы. Так что оставайтесь с нами, и пусть вам повезет.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и в завершении часа, друзья, пришло время порадовать самых внимательных наших слушателей порцией крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы. Это всегда беспроигрышный вариант, когда, может быть, не хочется готовить ужин, может быть, нет времени на обед, неважно, Папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Так что делайте погромче, разыграем крылышки прямо сейчас. Мы зажарили одно не самое очевидное слово в известной песне, и давайте послушаем фрагмент.

Ну, собственно, вот фрагмент песни вы только что услышали. Вам надо вспомнить, либо подобрать по смыслу слово, которое мы зажарили, и прислать его на номер 911-402-2040. И чье СМС придет девятым с правильным ответом, отправится к папе Роме наслаждаться крылышками. Поехали!

Ну что, друзья, хочу сказать, что с творчеством Леонида Агутина не так-то хорошо все и знакомы, потому что вариантов много, и только один правильный ответ. На самом деле это слово «зовёшь», и прислал этот правильный ответ наш слушатель, чей телефон заканчивается на 2087, поэтому ловите наши аплодисменты. А ну вот, все, сигнальный звоночек прозвучал, но еще вот есть правильные ответы, но тем не менее, это уже после того, как мы его огласили, поэтому отправитесь вы к папе Роме наслаждаться крылышками в острой хрустящей панировке, с чем мы вас и поздравляем. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем хорошего вечера. 18 часов. Мы с вами еще услышимся в итоговых новостях. Ну а завтра в 17 часов, как всегда, я жду вас всех на местном радио. Разыграем все наши призы. Передадим все приветы, и я надеюсь, в таком прекрасном настроении уйдем на уикенд. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии закрылись 20 автозаправок. Нет бензина. Перебои с топливом признали в Министерстве промышленности и торговли региона. Как сообщила министр промышленности Светлана Астахова, на текущий момент запас бензина и дизеля имеется. Поставки осуществляются. Однако порядка 20 автозаправочных комплексов в республике временно не работают. Они ожидают поставок или их работа приостановлена. Основная причина – перенастройка логистики от новых поставщиков и восстановительные работы в инфраструктуре. Структурном комплексе отрасли. Обе задачи, по словам министра, находятся на контроле федерального центра. На некоторых станциях могут возникать очереди, а также применяться специальные правила отпуска топлива для справедливого распределения ресурса между потребителями. Ограничения на заправках «Лукойла» по стране в объеме 30 литров сохраняются. При этом службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме. В правительстве республики продолжает работу оперативный штаб по обеспечению региона нефтепродуктами. Ведется ежедневный мониторинг цен и остатков топлива на всех АЗС, а также работа с собственниками заправочных станций для обеспечения их бесперебойной работы. Спасатели в Карелии достали женщину через окно перевернутой машины. Накануне вечером через систему «Эроглонас» поступил сигнал о ДТП с участием «Лада X-Ray». Авария произошла на автодороге Боровой-Костомукша в 32 километрах от поселка Боровой. 46-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем и перевернулась в канаву. На место происшествия выехали караул пожарной части номер 21 и медики, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. В салоне находилась водитель. Она оказалась зажата в деформированной конструкции. Ее сын, также находившийся в момент аварии в машине, сумел выбраться из перевернутой машины самостоятельно и не пострадал. Пожарные отключили аккумулятор автомобиля во избежание возгорания, убрали осколки разбитого лобового и заднего стекол и извлекли пострадавшую через заднее окно автомобиля. Юные туристы Костомукши сходили в настоящий пеший поход. 15 ребят из младшей группы туристов прошли маршрут первой степени сложности – 30 километров. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, в этом походе они преодолели, кроме лесовозных дорог и лесных тропинок, вырубки болота, ручьи, крутые подъемы, навесную переправу через реку и спуск по вертикальным перилам в каньон Кайтадеги. А еще ребята купались, ловили рыбу, играли и пели песни. Юные боксеры спортивной школы Костомукши завоевали 8 медалей на традиционном турнире памяти заслуженного тренера Леонида Левина. Соревнования прошли в Доме бокса Петрозаводска. В этом году на ринг вышли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Новгородской, Мурманской и Московской областей, а также Донецкой и Чеченской республик, Карелии, из Белоруссии и Казахстана. Костомукшу представляли воспитанники тренеров Александра Чередниченко, клуба «Боевые перчатки» и Максима Безуглова и спортивной школы. По итогам боев в копилке команды 8 наград. Первое место завоевал Шамиль Фитулаев. Серебряными призерами стали Дмитрий Козин, Евгений Добрюк, Алексей Прудников, Максим Обыденов, Артем Трудов и Григорий Селиванов. Третье место заняла Ксения Добрюк. Карелия 27 июня отметит День молодежи. Молодежные творческие площадки, спортивные соревнования, мастер-классы и интерактивы развернутся сразу в нескольких районах республики. В Костомукше в этом году отмечать будем по традиции на набережной и спуске к озеру по улице Героев. В программе городской саппарат, творческие мастер-классы, ярмарка, детская анимация. У вас будет возможность испытать себя в самых необычных видах спорта в рамках Ку-Ку-лиги и многое другое. Ну а кто готов принять вызов Леменкайнена и побороться в гонке по озеру на сапах, поторопитесь зарегистрироваться. Главный приз – сапборд. И не забудьте подготовить костюм или элементы костюма, вдохновленные эпосом Калевала и карельской традиционной культурой. Перевоплощение – важная часть испытания, ну а самые яркие образы получат специальные призы. Самых маленьких гостей в День молодежи также ждут игры, конкурсы, танцы, хорошее настроение и встреча с ростовыми куклами. Приходите отметить День молодежи и повеселиться всей семьей. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня переменная облачность, плюс 14, плюс 16 градусов. Синоптики обещают грозы и в течение дня небольшой дождь. Ветер не более 1-2 метров в секунду. Завтра воздух Костомукше прогреется до 20 градусов. При этом не исключены небольшие дожди и ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове», шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефону 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

весь город на одной волне.

0: на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль? А может,

0: от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весь город на одной волне.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Вместе с летом и теплом пришли его спутники – комары. Ну, как с ними бороться в помещении, мы уже проходили, знаем. А на природе, особенно когда руки заняты, сейчас появился автономный отпугиватель комаров и мошки. Состоит он из корпуса, в котором размещен нагревательный элемент. На него кладется пластина, пропитанная некой химической бякой, аналогом природного инсектицида, обнаруженного в хризантемах. Работает элемент от небольшого газового баллончика с бутаном. При отсутствии ветра этот аппарат защищает 20 квадратных метров жизненного пространства. При слабом ветерке, который кровососов не сносит, прибор можно разместить с наветренной стороны, чтобы люди попадали в зону его работы. Время работы одного газового картриджа составляет 12 часов. Время работы пластины — 4 часа.
0: Не клюет.
2: Не так уж давно родилась спиннинговая приманка под названием мандула. Происхождение мандулы до сих пор неизвестно. Но то, что она была изобретена отечественными рыбаками, не подлежит никаким сомнениям. Мандула — это такая приманка, на которую можно ловить всегда и везде. Приманка эта, отличаясь от силикона и поролоновых рыбок, играет при малейшем движении кончиком спиннинга. И хищника может просто свести с ума. Рекомендуем всем рыболовам заиметь в своем арсенале такую приманку. Благо, ее везде теперь можно купить, а можно и сделать собственными руками. Изготовление мандулы – дело очень простое и займет не более 10-15 минут. И всего-то нужны старые пляжные тапочки, туристический коврик или упаковка от оргтехники. Также понадобятся тройные или двойные крючки, люрекс или шерстяная красная нитка, клей и проволока диаметром 5-6 мм, которая будет соединять все части мандулы, а также ваши желания, фантазия и вера в успех. Удачи и ни хвоста, ни чешуи!
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины.

0: на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – в кукольной эстетике. В журнале Vogue назвали одежду в стиле 60-х и 70-х трендом этого лета. Актуальными нынче вновь оказались мини-платья А-силуэта или модели прямого кроя с лаконичным дизайном. Полвека назад важную роль в их продвижении сыграла британская супермодель Твигги. А сейчас к этой тематике обратились многие известные дизайнеры. Манекенщицы на шоу от кутюр дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике Boho Chic и Baby Doll. Тем временем стилист Элана Фишман выделила три популярных у звезд модных тренда лета. Во-первых, это плетеные сумки, плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандали. Во-вторых, шелковые платки, которые, по словам стилиста, являются универсальным аксессуаром. Например, его можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или же сделать из него топ. Эти элементы стиля уже активно используют на публике американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Реклама на местном радио.
3: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
4: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП «Богданов» Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП».

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Распродажа подарочных наборов, аромасвечей, сувениров и других подарков стартовала в цветочном магазине «Лилия». Действует скидка 50%. Не упустите шанс приобрести прекрасные подарки по приятным ценам. Здесь же, как всегда, покупатели ждут свежесрезанные цветы для любого повода. День рождения, свадьба, юбилей или любое другое событие. Цветы и интересные подарки из магазина «Лилия». Прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Втыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство. Стабильная заработная плата. График работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня. Компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Закончились силы.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: А ведь не просто за...

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: В своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась 5-местная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны. Но новинка должна быть дешевле версии с 7-местным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. «АвтоВАЗ» выпустит лимитированную версию «Гранты» в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9000 рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

Вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

0: немного солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.

сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, танцы.

0: Местное время 3 часа.
1: На причале громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.